В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары. В диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 килогерц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак, и моя коллега Ольга Бюк. В операторской нам помогает Арзуста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Новости культуры» и «Под небом Анатолии».

0: премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Президент США Дональд Трамп намерен лично принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Анкаре. Об этом заявил министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан. Президент Украины заявил, что Россия рассматривает украинские предприятия, работающие над ракетными технологиями, как одну из приоритетных целей для военных и информационных атак. Официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Легендарные имена футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду в последний раз сыграют в составе своих сборных в чемпионате мира по футболу FIFA 2026. Ну а теперь подробнее об этих и других новостях дня. Согласно заявлению Управления по связям с общественностью администрации президента Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном продолжается благодаря прямой торговле. Кроме того, Эрдоган отметил, что Анкара прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности в своем регионе, заверив, что Тюркия всегда будет поддерживать шаги в этом направлении. В ходе разговора Пашинян поздравил президента Эрдогана с прошедшим праздником Курбан-Байрам.
1: Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Согласно заявлению Управления по связям с общественностью администрации президента, Эрдоган и Йеттен обсудили двусторонние отношения между Тюркией и Нидерландами, а также региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган поздравил Йеттена с новой должностью и заявил, что в этот новый период они будут стремиться укрепить диалог и сотрудничество с Нидерландами. Эрдоган отметил, что Тюркия интенсивно работает над прекращением конфликтных процессов в своем регионе и что геополитические события указывают на необходимость строить более прочные и разносторонние отношения между Тюркией и Евросоюзом. Говоря о событиях в Газе и на Западном берегу, Эрдоган подчеркнул важность поддержки Нидерландами усилий по установлению прочного мира в регионе.
0: Президент США Дональд Трамп намерен лично принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Об этом заявил министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан в интервью Bloomberg TV во время своего визита в Сингапур. По словам главы турецкого МИД, намерение Белого дома подтверждается прямыми контактами лидеров двух стран. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом месяце несколько раз разговаривал с Трампом по телефону, и американский лидер каждый раз давал понять, что посетит саммит в турецкой столице. На вопрос журналистов о приезде Трампа Фидан ответил лаконично. Насколько нам известно, да, он планирует посетить саммит. Фидан подчеркнул, что на данный момент нет никаких признаков, что США намерены реализовать предупреждение о возможном выходе из НАТО. Госдепартамент и Пентагон продолжают тесное и конструктивное сотрудничество со всеми государствами-членами блока. Дипломат заявил, что он не получал никаких сигналов, что Вашингтон рассматривает возможность выхода из альянса, также от госсекретаря США Марко Рубио во время неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Швеции в прошлом месяце. Вместо этого фокус внимания США смещается в сторону справедливого распределения финансовых обязательств. США постоянно призывают союзников увеличить расходы на оборону и взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, пояснил Фидан. Министр добавил, что европейские партнеры восприняли этот посыл и уже предприняли шаги по увеличению оборонных бюджетов. Окончательные итоги этой трансформации и достигнутый прогресс лидеры стран НАТО планируют детально рассмотреть на предстоящей встрече в Анкаре.
1: Президент Украины заявил, что Россия рассматривает украинские предприятия, работающие над ракетными технологиями, как одну из приоритетных целей для военных и информационных атак. По словам главы государства, такую информацию он получил в ходе доклада начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. Как сообщил Зеленский, украинская разведка отслеживает российское производство ракет, включая данные о производственных объектах, объемах выпуска и поставках критически важных компонентов из-за рубежа. Одним из ключевых направлений для дальнейших российских ударов по Украине, военных, политических и пропагандистских, избраны украинские компании, которые демонстрируют прогресс в развитии всех типов

ракетных технологий, написал президент Украины в социальных сетях. По его словам, Москва рассматривает развитие украинских ракетных программ как стратегический вызов, включая создание собственных баллистических систем и средств противоракетной обороны. Россия выделяет это как стратегическую угрозу для себя. Способность Украины произвести собственную баллистическую систему и локализовать антибаллистическую защиту. Будем реагировать, заявил Зеленский. Заявление украинского президента прозвучало после очередной волны российских ударов по территории Украины. Ранее Министерство обороны России сообщило, что одной из целей ударов в Днепре стало предприятие компании Firepoint, которое, по данным российского руководства, занимается разработкой ракетных технологий. Украинские власти не подтвердили информацию о поражении военных или оборонно-промышленных объектов в городе.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме ПМФ, который пройдет в начале июня в Санкт-Петербурге. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, американскую делегацию возглавит председатель комиссии по изящным искусствам при администрации США Родни Кук. В рамках форума представители США планируют провести встречи с российскими официальными лицами и деятелями культуры. Ушаков отметил, что американская делегация не участвовала в ПМФ с 2017-18 годов. По данным Кремля, в форуме примут участие около 20 тысяч человек, более чем из 100 стран мира. На высоком уровне будут представлены 76 государств, включая страны СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки. Помощник президента также сообщил, что Владимир Путин 4 июня проведет традиционную встречу с руководителями ведущих мировых информационных агентств, а 5 июня выступит на пленарном заседании форума, где ответит на вопросы участников. Кроме того, на полях ПМФ российский лидер проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и заместителем председателя КНР Хань Дженом. Петербургский международный экономический форум считается одной из крупнейших деловых площадок России и ежегодно собирает представителей власти, бизнеса и международных организаций.
0: Президент Турции Эрдоган и премьер-министр Армении Пашинян обсудили по телефону шаги, направленные на запуск прямой торговли между двумя странами. В то же время в Карсе состоялся турецко-армянский деловой форум. Помимо экономических вопросов, лидеры обсудили ряд других тем в сфере отношений между двумя странами и региональные вопросы, сообщило во вторник Управление по коммуникациям аппарата президента Туркии. В ходе разговора глава армянского правительства Пашинян поздравил президента Эрдогана с прошедшим праздником Курбан-Байрам. Телефонный разговор состоялся на фоне делового форума турецких и армянских предпринимателей, который состоялся во вторник в северо-восточном турецком городе Карс при организации торгово-промышленной палаты Карса. Масштабная встреча с участием дипломатов, глав торгово-промышленных палат и предпринимателей двух стран была посвящена созданию общего экономического видения и устранению логистических барьеров, которые годами сдерживали потенциал соседних государств.
1: Легендарные имена футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду в последний раз сыграют в составе своих сборных в чемпионате мира по футболу FIFA 2026. Таким образом, будет завершена карьера двух крупнейших звезд мирового футбола последних 20 лет – аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду. Для обоих игроков это участие в чемпионате мира станет рекордным шестым в карьере. Месси играл в 2006, 2010, 2014, 2018 годах, а в 2022 году выиграл чемпионат мира. Роналду же выступал в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. Он пока не выигрывал чемпионат мира, а турнир 2026 года станет его последним шансом завоевать этот долгожданный трофей. Существует даже вероятность того, что обе звезды встретятся в четвертьфинале в Канзас-Сити 11 июля. Это возможно при условии, что Португалия и Аргентина займут первые места в своей.

0: их группах и пройдут дальше по сетке. Несмотря на то, что обе сборные участвовали в каждом турнире с 2006 года, Аргентина и Португалия ни разу не встречались на поле чемпионатов мира. Это может стать их первой и последней возможностью встретиться друг с другом в игре. Если это произойдет, для болельщиков противостояние Месси и Роналду в последний раз станет настоящей сенсацией.
1: Первый отечественный высокоскоростной поезд «Тюркия» успешно прошел испытание на скорости 240 км в час, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралуглу. Поезд, разработанный компанией «Тюрасаж», состоит из 8 вагонов с алюминиевым кузовом и рассчитан на 577 пассажиров. Он оснащен системой автоматической остановки, электромеханическими дверями, климат-контролем, пожарной сигнализацией, камерами наблюдения и аудиовизуальной системой информирования пассажиров. Для комфорта путешественников предусмотрены кухонные зоны и автоматы с едой и напитками, а также специальные отсеки и подъемники для людей с ограниченными возможностями. Ключевые технологии, включая систему управления поездом и тяговую систему, полностью разработаны внутри страны совместно с СРСАН. Испытания продолжаются. Впереди проверка максимальной скорости и подтверждение соответствия всех систем строгим критериям безопасности и комфорта. Это были новости. Ну а теперь, дорогие друзья, послушаем Таркана. Его песня называется «Паре-паре».

Стамбульский фестиваль цифрового искусства, который в этом году проходит в шестой раз при поддержке Министерства культуры и туризма, состоится 7-3 июня в Центре культуры имени Ататюрка. Фестиваль, глобальным коммуникационным партнером которого является агентство «Анадолу», в этом году откроет свои двери под лозунгом «Ритейл» – «Пересказать». В рамках мероприятия любителям искусства будут представлены современные произведения цифрового искусства, практики с использованием искусственного интеллекта и инновационные подходы в области новых медиа. Фестиваль, который соберет в Стамбуле 70 художников из Тюркии и разных стран мира, будет открыт для всех и бесплатный. Директором фестиваля является Набат Гараханова, а художественным директором – Эсра Ускан. В состав жюри входят Евгения Романиди, Гонсало Эреро Деликадо, Бурджу Остюрклер, Озан Тюркан, Исмаил Эрим Гулачты и куратор по искусственному интеллекту Авинт. На панельных дискуссиях будут обсуждаться темы цифрового искусства и искусственного интеллекта. В рамках фестиваля пройдут различные панельные дискуссии с участием международных докладчиков и экспертов. В рамках фестиваля запланированы сессии под названием «Ритейл. Что формирует наше восприятие?», где будет обсуждаться взаимосвязь реальности и восприятия в цифровую эпоху. «Реверт. Связи, устанавливаемые за пределами машин», посвященная изучению связи между человеком и технологиями, а также «Реверт. Человеческий опыт, труд и искусственный интеллект», на который

будут обсуждаться последствия искусственного интеллекта для трудовой жизни. На фестивале также пройдут беседы, посвященные таким темам, как глобальная циркуляция и локальная память в цифровом искусстве, а также технологические мастер-классы для детей и молодежи. В течение всего мероприятия участники смогут пройти практические курсы по таким темам, как от вторичной переработки к цифровому искусству, от

пластилина к цифровому искусству, машинное обучение, виртуальная реальность и цифровая иллюстрация, а также анимация с использованием искусственного интеллекта и дизайн костюмов для игр. В Венесуэле в рамках недели турецкой кухни состоялись мероприятия, посвященные теме «Наследие за одним столом», в ходе которых были представлены культура турецкого застолья и традиционные национальные блюда. Мероприятия прошли в столице страны Каракасе в рамках недели турецкой кухни, которая отмечалась с 21 по 27 мая по инициативе супруги президента Туркии Реджепа Тайпа Эрдуана Эмине Эрдуан. Организаторами выступили посольство Туркии в Каракасе, институт имени Юнуса Эмре, фонд Маариф Туркии и авиакомпания «Турецкие авиалинии». Серия мероприятий, организованных на площадке института имени Юнуса Эмре с участием преподавателя факультета туризма университета РГС доктора Мустафы Улькера, вызвала большой интерес у публики. Гостям были представлены традиционные блюда турецкой кухни, а также гастрономическое наследие провинции Кайсери. В течение недели большой интерес вызвали кулинарные мастер-классы для студентов факультета гастрономии Католического университета имени Андреса Бельо. Будущие венесуэльские шеф-повара получили возможность на практике познакомиться с техниками и тонкостями турецкой кухни под руководством доктора Улькера. Всемирно известный музыкант Сами Юсуф встретится с поклонниками в Стамбуле и Анкаре в рамках концертной серии «Live in Turkey». Артист выступит 23 и 24 июня в театре под открытым небом «Джемиль Топузлу» в Стамбуле и 27-28 июня в «Ато Конгрессиум» в Анкаре. Концерты организованы при сотрудничестве с «Анадолы PSM» и «Вова Entertainment». Серия концертов «Сами Юсуф Live in Turkey» признана стать особым музыкальным опытом, объединяющим культурные связи, традиционные мелодии и современное сценическое искусство. Музыкант отметил, что Туркия всегда занимала для него особое место благодаря своему богатому музыкальному наследию и культурному разнообразию. В концертах также прозвучат специальные аранжировки, вдохновленные турецкой музыкальной и поэтической традицией. На концертах в Стамбуле и Анкаре Юсуф исполнит избранные произведения из своего репертуара. Артист, известный масштабными сценическими постановками и широкой мировой аудиторией, за свою карьеру выпустил 10 студийных и 13 концертных альбомов. Продажи его альбомов превысили 45 миллионов экземпляров, а общее число прослушиваний превысило 1 миллиард.

В многогранной интеллектуальной атмосфере Анатолии XIII века астрономия находила отражение не только на бумаге, в освещаемых масляными лампами комнатах, медресе или же безмолвных столбцах астрономических таблиц. Накопленные обширные математические знания относительно неба, шестидесятеричная система счисления, абстрактные дуги сферической тригонометрии и круговое движение планет объединились с архитектурным гением той эпохи и нанесли отпечаток на массивные каменные монументы в самом сердце городов. Человек, входящий в ворота медресе, неосознанно попадал не просто в учебное заведение, а в пространство, пропорции, расположение и освещение которого были тщательно рассчитаны. Камень и

которого были выложены стены медресе, были безмолвны, но установленный здесь порядок отражал законы неба. Место, где это влияние ощущается наиболее отчетливо, это медресе Джаджабей в городе Кыршехир. Это сооружение, зарегистрированное в документах 1272 года, как созданное специально для обучения Ильми Хеетве Нюкюм, то есть астрономии, является оплотом астрономии в Анатолии, как институционального знания. В медресе Джаджабей знания о небе хранились не только в письменных документах, они также нашли отражение в расположенном в центре здания знаменитом бассейне и в круглом отверстии, возвышающемся над ним куполе. Согласно народным преданиям, наблюдение за звездами велось здесь не путем прямого взгляда на небо, а по их отражениям в спокойной воде этого бассейна. Хотя у нас нет технического руководства по использованию этого метода, тот факт, что такое устройство было установлено в центре здания, где преподавалась астрономия, является самым явным свидетельством неслучайного взаимодействия неба и камня. Ночью звезда, которую нельзя было увидеть через отверстие в темном куполе, могла превратиться в более спокойную и измеримую точку на поверхности воды. Даже эта возможность предполагает, что данное сооружение, расположенное в центре здания, было не просто украшением. Здесь пытливый ум перенес небо во внутренний двор медресе, превратив его из абстрактной сферы в измеримую реальность. Связь между астрономией и архитектурой очевидна в медресе Сиваса 1271 года, прежде всего через понятие времени и календаря. Хотя до сих пор ведутся споры о том, происходит ли название здания Гёк, что в переводе означает «небо», от бирюзовой плитки, которая когда-то покрывала его фасад, или от его глубокой связи с практикуемой там астрономией, факт остается фактом. Медресе ассоциировалось с понятием неба с момента его постройки. Наиболее конкретным свидетельством этой связи с астрономией являются 12 изображений животных тюркского календаря на главных воротах. Эти рельефы показывают, что небесные знания в сочетании с древней календарной традицией Центральной Азии были запечатлены на камне и были отражением практики, регулирующей общественную жизнь. Некоторые исследователи предполагают, что ориентация здания и способ его освещения могли быть результатом осознанного астрономического выбора, и что углы солнечных равнодействий и солнцестояний могли быть рассчитаны. Хотя точных измерений недостаточно, чтобы утверждать это с полной уверенностью, логично предположить, что архитекторы XIII века, способные определять направление молитвы киблу и рассчитывать календарь в процессе проектирования здания, в определенной степени учитывали эти небесные движения. Медресе Инже Минарели в Коне больше связано с этой темой через хенде или геометрию. Хотя здесь нет и не было зарегистрировано данных о прямых наблюдениях за небесными явлениями, каменная кладка сооружения представляет собой вершину геометрических знаний того периода. Бесконечные мотивы узлов и звездные композиции на двери – это не просто эстетические украшения. Они являются отражением в архитектуре кругов, дуг и углов, которые были языком астрономии того времени. Величественный порядок неба был преобразован мастерами в непоколебимую симметрию, возведенную в камни. Эти каменные переплетения, где круги следуют друг за другом, не соприкасаясь между собой, подобны отголоску в архитектуре идеи идеального кругового движения, фундаментального предположения астрономии.
Здесь граница между орнаментом и математикой почти стирается. Здесь необходимо сделать оговорку и подчеркнуть важные различия. Эти сооружения не были крупными и независимыми обсерваториями, как в Мераге или Самарканде на востоке. Ситуация в Анатолии была иной, и, возможно, здесь астрономические знания имели более всеобъемлющий характер. Астрономия не ограничивалась закрытыми центрами, где устанавливались массивные инструменты. Она находила отражение во дворах учебных заведений, в определении времени и вычислении направления Киблы. Одним словом, прямо в сердце повседневной жизни. Поэтому, глядя на сельджукские медресе, мы видим двухслойное наследие. С одной стороны, образовательную деятельность, подтвержденную документами, а с другой – ту мощную связь с небом, заложенную в архитектуре и обогащенную с течением времени народными преданиями. Хотя не каждая версия событий технически доказана, она объясняет, почему эти сооружения веками считались как места, близкие к небу. Так или иначе, пытливые умы Анатолия XIII века искали параллели между величественным порядком в небе и архитектурой. Эти медресе не просто здания, где преподавались уроки. Это также немаловажные свидетельства цивилизации, которая стремилась постичь небо. Возвышаясь под яркими лучами, широким горизонтом и открытым небом Анатолии, эти сооружения безмолвно говорят о том, что человеческий разум обретает более прочную опору на земле, когда смотрит в небо. Под небом Анатолии.

И в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Президент Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы. Президент Эрдоган также провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Робом Йетеном. Президент США Дональд Трамп намерен лично принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Об этом заявил министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан. Президент Украины заявил, что Россия рассматривает украинские предприятия, работающие над ракетными технологиями, как одну из приоритетных целей для военных и информационных атак. Официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в начале июня в Санкт-Петербурге. Легендарные имена футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду последний раз сыграют в составе своих сборных в чемпионате мира по футболу FIFA 2026. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Rodius.
1: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
4: Юфлет Зари и Тюркия.
5: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
6: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
7: Да, да, Тюркия гаг радио да.
8: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
9: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
10: Овода, Тюркия Вюни Радио Сад.
2: Айч Радио Воча Тюркия.
11: Говорит голос Тюркия.
12: Эфирда Тюркия Оваза.
13: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
14: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
15: Эво Ифонетис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
16: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zbor wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radiosa. It Turkiye hangia radio ya?
1: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанго Дэнтай.
12: Инджан Кара, Радио Садае Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
4: Е садай Тюркия.
8: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосу.
7: Эзо ифонитис Тюркия.
1: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидарреди амурия Тюркия.
15: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya?
1: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
1: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
18: Эзо ифонетис Тюркия.
10: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарреби амурия Тюркия.
15: Ини адала радио суара Тюркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
10: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туаки Чишен, Бонходен Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петевшия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину Радио Са.
17: Аич, Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
2: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
7: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
12: Гидарреди амурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
11: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye. Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садая Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода, Турция Вюни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
4: Эзо и фонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия. Гидарреди аммурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
19: こちらは Turquía の声ラジオです。
9: Zboru wa glasot na Turquía.
16: Efirde Turquía Ovoz Radio.
17: It Turquía hangia radioya.
2: Oldu Radio Glas Turquía.
6: Turquía öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Turkey Radio да.
13: Хосуме Туркеи дайна радио Каяна.
14: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
15: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия авазы радиосу.
5: Эзо ифонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
6: Гидар радио амурия Туркия.
12: Ини адала радио суара Туркия.
1: Хии ни идаја кисуахили саути я Туркия.
13: Есте радио вожда Туркия.
2: Коцирава Туркия но кој радио дес.
15: Зборува гласот на Туркия.
16: Эфирде Туркия овоз радиоса.
0: Ит Туркия хонгия радиоя.
5: Овде радио глас Туркия.
7: Туркия уни радиосу.
0: Бурасы Туркиянын сеси радиосу.

0: إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquie.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зъри и Турция.
8: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
9: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
10: Да, да, Турция гаг радио да.
11: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
12: Етерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
13: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
14: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Оваза.
17: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
18: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
6: Эзо и Фонетис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидарреди Амрия Тюркия.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este Radio Voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
21: It Turkiye Hangya Radio ya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
22: Turkiye Ünü Radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
23: مستمعينا الكرام نواصل برامجنا بهذه الأغنية من أداء المطرب مراد بوس.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен 广播电台.
12: اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио Каяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция вину радио са.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
5: Гиплеер Түркияның тети радиосы.
10: Е садай Турция.
2: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы радиосы.
4: Эзо Ифонетис Түркия.
5: Овди Радио Глас Түркия.
7: Гидар Реди Амурия Түркия.
12: Ини Адала Радио Суара Түркия.
1: Ини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
9: Эсте Радио Вожда Түркия.
14: Кочирава Түркия Но Кой Радио Дес.
10: Зборува Глас от на Түркия.
17: Эфирде Туркия Овоз Радиоса.
18: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
5: Овде Радио Глас Туркия.
7: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чешен Гонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петер Шия Радио Садбури Турция с Хма.
14: Овода, Турция Вину Радио Са.
15: Айч Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Оваза.
18: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза радиосы.
4: Эво Ифонитис Туркия.
2: Овди Радио Глас Туркия. Гидар Реди Амурия Туркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zbor wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
18: مستمعينا الكرام نواصل برامجنا بهذه الأغنية من أداء المطرب مراد بوس.